0: ľahko sa dá stratiť vôli včiel.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине словацкого национального восстания.
1: Тема дня.
2: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. «Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты», – сказал Евген Мизерак.
3: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не будь поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее, и какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, прямо под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России, как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет. Главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова. Да? А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было заговорить.

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому уклін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение. Оно называется «Подих землі». Як часто покидаєм рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третье будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі ніви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении, как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов. И некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом манящим по лесам детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник и созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое, но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да не небо кусок, слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Но для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в средние сельскохозяйственные училища и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, я подгляну Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России, как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет. Главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова. Да? А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому уклін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня, с большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаем рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третье будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі Нінви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов, и некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом, манящим по лесам, детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги-кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое. Но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо кусок, слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомню, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Но для этого необходимо решить проблему, связанного с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине Словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям, вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, я подгляну Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России. Как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт – талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет. Главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда – очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина – и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова, да. А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было заговорить.

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому у клін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаєм рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третє будет стихотворение о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі Нінви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении, как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов. И некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом, манящим по лесам, детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник и созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое, но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо. Кусок. Слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Для этого необходимо решить проблему, связанную с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине Словацкого национального восстания.
0: Тема дня.
1: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в средние сельскохозяйственные училища и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован этот проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельскохозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты, сказал Евген Мизерак.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия, то есть с обучением на русском языке. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир, потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее, и какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. Я считаю, что поэт – это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И этот, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям. Вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна. Прекрасные стихи, прямо под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственное, они искали спасение у России, как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет. Главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что делить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
0: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
1: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Гулы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Гулы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача, Миша Салак и Николай Ксеняк, Иван Киреш, Владимир Хохолуш. Это была целая плеяда молодых поэтов. Так что выросло поколение грамотное в поэтическом смысле слова. Да? А политические события заставили менять позиции, чтобы не вызывать какие-то острые конфликты и не попасть в такое положение, в котором можно было человека обвинить и можно было заговорить.

0: Любовь к родному краю, природа всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы, отражая ее в своих произведениях. За свою жизнь он издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском и русском языках. Сборник большой, он содержит 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани» в Ужгороде. Послушаем его стихи на украинском языке. Читает Інна Харватова.
1: «Зустріч сонця. Благословилося на світ, поволі огнелике підняло повіки, я склав йому уклін. Воно мені здаля осяйний кинуло привіт, чомусь розгнівано поглянуло по горах косо і шмигонуло босе по білих росах до лабірця потока, де вебребам обіцяють ласку теплі дні». В этом стихотворении поэт говорит о рождении нового дня. С большим трепетом и вдохновением называя солнце огнеликим. Второе стихотворение, оно называется «Подих землі». Як часто покидаєм рідні ми хати, і доля закидає нас хто зна куди, у метушню столичну. А потім тягне нас до буків віковічних, щоб ніжності набратись, щоб мудрість у батьків нам перейняти. Ми поспішаємо до них, живих і мертвих, на побачення. На цвинтарях ридаємо над нерозважністю своєю і просимо пробачення. «Дихання землі» – очень красивое название. В этом стихотворении поэт говорит о глубокой связи поколений, в первую очередь родителей и детей. К сожалению, и в жизни так бывает, что мы часто, уже после смерти наших дорогих, осознаем, насколько они близки нам. Третє буде стихотворення о любви. «Я жду твого приходу бажаного, як соняшник чека благально на схід опуклого рум'яного сонця, щоби напитись жовтого проміння. Я, зачарований і заворожений, дивлюсь тобі у слід, так само, як от соняшник на схід, засмучений і росами зволожений. Я знаю, прагнутиме соняшник сонця, аж поки йому голову зітнуть. От так і я, бо ж твоя путь для мене – сонця путь. І слідом за тобою, як за сонцем, я йтиму, поки смерть мене не скосить, аж поки очі Нінви криють кришталеві роси». Тема любви очень часто присутствует в поэзии Ильи Галайды. И в этом стихотворении как жизненный цикл подсолнуха связан с солнцем, так и жизнь автора связан с жизнью его любимой.
0: Друзья, напомню, что сегодня мы рассказываем о замечательном поэте, писателе, литераторе Илье Галайде. Он писал стихи и прозу на украинском, его родном русинском и русском языках. Большое влияние на будущего поэта оказала русская литература и культура. Он учился в Саратове и Москве. Там познакомился со своей будущей супругой Розой, уроженкой Азербайджана. Вот так паренек из Чехословакии встретил в Москве свою единственную на всю жизнь любовь. Они вместе прожили более 60 лет в Прешеве. И пока, как говорится, смерть не разлучила их. Вначале из жизни ушел Илья. Роза не пережила его кончину. Своей любимой жене Розе Илья Галайда посвятил много стихов, и некоторые из них уже звучали в нашем эфире. Сегодня мы познакомим вас с творчеством Ильи Галайды на русском языке. Эти стихи наполнены воспоминаниями и размышлениями. Послушаем. Читает Владимир Веселов.
2: «Я вспомнил золотую осень. Лоснились яблоки в моем саду. И вдруг война взорвала в небо просень. Куски земли и на ходу нас понесла, понесла в объятия смерти, в кровавой круговерти людского зла. Я выжил, я благодарю судьбу, что не зажарила меня в земном аду, но в сердце врезались слова коллег, метавшихся в бреду, будь трижды проклят человек». Уж догорел малиновый разлив заката, уж ночь вползла в ущелье гор, Уж у костра сидят ребята, ведя негромкий разговор. О лешем, что живет в бару далеком, и голосом, манящим по лесам, детей зовет и водит звонким скоком, да не поймать его по голосам. Пасутся мирные трудяги кони до вспышки утренней зари, и месяц белый с небосклона луга чудесным светом серебрит. Я, очарованный идиллией прелестной, на зов ее безудержно иду, иду взволнованный, гонимый песней, чтоб испытать судьбу свою». Глядите, глядите, бессмертник и созревший, как солнце лучистое, как будто пламя по истертой орбите вонзается в небо эмалево чистое, но крепко насевшее на брустверы рыжие с лбами побритыми, я не художник, но хочется мне большого размаха руки, чтоб краски с палитры в один бросок сквозь разъяренный шумок людской таможни прошли, сверкнув огнем на полотне, чтоб только бессмертник, окопы арбитры, да небо. Кусок. Слезились над трещиной нашего века, чтоб сказали: «Глядите, глядите, как здорово он полоснул золотоцветом».
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Летнее чтение» мы читали стихи талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет среди нас. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива, его книги издаются, их изучают в Прешевском университете, а его близкие бережно хранят о нем память. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Алена Ганева и Владимир Веселов. Звукооператор Абдулхани Арут. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Чест слова Копен 2026». Закрытый турнир, которого мастер со средним рейтингом 26.03, является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а моя
4: по профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончании университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышал от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
4: Я бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кшиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект, в первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
4: Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
4: Например, мы перевозили так называемые головы мистера Шмидта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии. А этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии «Радио Словакия Интернешнл» был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
5: В 1963-м, когда я начинал, это была такая руина.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
5: Каждый кижмарчан ма власне, би сам подал, в метаболизме.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
5: Такой засадой не из напразно, так же вдиски.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
5: Мотом нашей працы дать людям, которые нас навстивят.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
4: В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад, ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Да здравствуют Татры! Мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Чест Словак Опен 2026». Закрытый турнир, которого «Мастерс» со средним рейтингом 26.03 является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Queen Masters» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а мое
4: по профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
4: Я бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект. В первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
3: Працуете целый живот. Каждый день, потому что каждая выстава иная, как
4: степень. Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, что, например, выставим Мессершмиттовых глав.
4: Например, мы перевозили так называемые головы мистера Шмидта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии, а этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
5: В 1963-м, когда я начинал, это была такая руина.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
5: Каждый кижмарчан ма власне, би сам подал, в метаболизме.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на Сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
5: Такой засадой не из напразно, так же вдиски.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
5: Мотом нашей працы дать людям, которые нас навстивят.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
5: В
4: нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья
5: Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад. Ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Да здравствуют Татры! Мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Чест Словак Опен 2026». Закрытый турнир, которого мастер со средним рейтингом 26.03, является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский-режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам

0: мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом, это было связано с тем, что их работы демонстрировали за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведений искусства.
1: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
2: Я
0: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
1: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
0: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
1: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
0: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
1: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
0: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
1: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
0: Назову важный аспект, в первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
1: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека.

0: и для фирмы.
1: Працуете целый живот. Каждый день, потому что каждая выставка иная, как
2: степень. Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
0: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным, отвечает Игорь Кшиш.
1: Что можем поведать, что, например, выставим мессершмиттовых глав?
2: Например, мы перевозили так называемые головы мессершмитта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора 18 века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии. А этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
0: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенный под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
3: В 1963-м, когда я начинал, это была такая руина.
2: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
0: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
2: Я родился в городе Кежмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на Сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
0: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
3: Такой засадой я не из на праздно, так же всегда.
2: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
0: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение. что его окружает.
3: Мотом нашей працы дать людям, которые нас навстивят.
2: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
0: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
3: В
2: нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
0: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
2: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
0: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
2: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
0: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
2: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад. Ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
0: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
2: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
3: Я живу в Татре, а навщебницы, которые придут к нам.
0: Да здравствуют Татры, мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Chess Slovak Open 2026». Закрытый турнир, которого мастер со средним рейтингом 26.03, является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звукотелефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский-режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а моя
4: первая... По профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
3: Я
4: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект. В первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
3: Працуете целый живот. Каждый день, потому что каждая выстава иная, как
4: степ... Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, что, например, выставим Мессершмиттовых глав?
4: Например, мы перевозили так называемые головы Мессершмитта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии, а этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
5: В 1963-м, когда я начинал, это была такая руина.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
5: Каждый кижмарчан ма власне, би сам подал, в метаболизм.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на Сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада, приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
5: Мамы сберку, которая зависит власне за животом
4: в Татарстане. В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
5: Я думаю, что это останется в родинной традиции, потому что...
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится, ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка, они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад, ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
5: Я живу в Татре, а навщебницы, которые придут к нам.
2: Да здравствуют Татры, мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.